0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Wake-up приложение. Эй, Валера.
1: Представь, что тебе предложили скидку 99% на какую-то услугу в течение года. Вот я тебе сейчас три услуги назову, ты выберешь одну и скажешь, почему бы ты ее выбрал. Услуга первая – химчистка смокингов. Вторая услуга – товары магазина «Еда для питонов». И третья услуга – товары для левшей.
2: Смокинги, однозначно.
1: Почему?
2: Не знаю, чего стиль одежды мне больше нравится, поэтому смокинги.
1: А у тебя есть смокинг?
2: На свадьбе был, уже малой.
1: Серьезно? Ты был в смокинге?
2: Ну, почти.
1: Что случилось? Почему мал он теперь тебе?
2: Жена откормила.
1: Первая услуга – химчистка смокингов. Вторая – товары магазина «Еда для питонов». И третья – товары для левшей. Что выбираем?
3: Товары для левшей.
1: А ты левша?
3: Да.
1: Ну вот как я так попала, а?
3: Нормально попали.
1: Я думала, сейчас выберешь магазин, там, где еда для питонов. Ну, хоть что-то съесть, чтобы.
3: Товары для левшей.
1: Первое. Химчистка. Вторая – товары магазина

Новое радио. Современные хиты для бодрого утра. Новое радио. Для легкого дня. Новое радио. Для нескучного вечера. Радио современных хитов.

0: Заряжай утром позитивом. На новом радио.
1: Доброе утро, 8 часов 47 минут. На новом радио, по данным Белгидромета, сегодня в стране плюс 35, это в среднем, местами дожди. Но прямо сейчас лови от нас все самое смешное из интернета.
0: Три веселые штуки от Wake Up Show. Партнер программы «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: Первая штука. Если задача срочная, значит, кто-то две недели ее игнорировал.
1: Кто-то я. Ну, как
0: кто-то
1: всегда,
0: я,
1: да?
0: Да.
1: И никого не спихнешь.
0: Кто-то мы все.
1: Следующая штука. Ни с кем не знакомлюсь, потому что у меня уже нет сил каждый раз рассказывать одно и то же.
0: Так надоело вообще.
1: Но можно и выдумывать. Нам, парням, проще, мы любим это делать.
0: Вам-то да. Не надо так. Следующая штука. Вот зачем тебе желать ему хорошего дня? Ведь с момента, когда он встретил тебя, все его дни хорошие.
1: Да. Боже, я благодарю тебя, что ты дал мне ее. Как же я
0: был
1: бы без нее.
0: Да, ему так с ней повезло. Да.
1: Доброе утро!
0: Доброе утро!
2: На новом радио.

0: всеми.
1: Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры и логистические центры, которые используются в интересах ВСУ. Места хранения ударных беспилотников сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники 2 механизированных аэромобильной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хомина, Подлиман, Харьковской области, Рубцы, Волчьяр, Сидорово, Святогорск, Донецкое и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Российские силы ПВО в течение четверга перехватили 281 украинский беспилотник самолетного типа, добавили в Минобороны. Более 600 тысяч изделий поставили в зону спецоперации резиденты территории опережающего развития «Патриотическое» на Дальнем Востоке. Об этом доложил Владимиру Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Зампред правительства попросил главу государства принять участие в запуске новых предприятий в ходе Восточного экономического форума. По словам Трутнева, на форуме ожидается подписание около 400 соглашений на 6,5 триллионов рублей.
3: 10-й юбилейный Восточный экономический форум, я уже сказал, привлек 6,1 триллиона рублей инвестиций. Часть проектов уже реализуется. Это американский ГОК, Находкинский завод минеральных удобрений, нефтеперерабатывающий завод «Полидикастри». В 2026 году мы ставим задачу подписать большее количество соглашений, 380 на 6,5 триллионов рублей. Мы хотели бы попросить вас принять участие в запуске новых предприятий. Это созданный по вашему прямому поручению Амурский газохимический комплекс. Утыканская медь, они там вводят комплекс по производству катодной меди. Так точно. Находкинский завод минеральных удобрений, в первую очередь. Начата работа по Северомойскому туннелю, по проходке. Ну и целый ряд других важных проектов.
4: С удовольствием.
1: Спасибо. Восточный экономический форум пройдет в начале сентября во Владивостоке. Минэкономразвитие прорабатывает ряд мер поддержки пострадавших в результате атак на склады «Валберис» предпринимателей, заявил глава ведомства Максим Решетников. Министр отметил, что первоочередная задача – это восстановление и обеспечение бесперебойных поставок товаров потребителям, помощь поставщикам и особенно производителям возобновления деятельности. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, среди обсуждаемых мер – предоставление отсрочек и рассрочек по налогам. ЕАЭС координирует действия в обеспечении продовольственной безопасности. Уровень самообеспечения высокий, превышает 93%, заявил нашему корреспонденту вице-премьер Алексей Аверчук, который принимает участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он отметил, что вопрос продовольственной безопасности сегодня стоит особенно остро в мире и, конечно, в рамках ЕАЭС.
5: В рамках Евразийского экономического союза мы здесь стараемся координировать свои действия, оценивать уровень продовольственной безопасности всех стран пятерки, распределять роли между странами в вопросах обеспечения населения основными продуктами питания. С точки зрения продбеза ЕАЭС позиционируется очень хорошо. Уровень самообеспеченности у нас превышает 93%, причем по всем основным видам продовольствия мы себя полностью обеспечиваем и являемся вместе с Казахстаном, в том числе и крупнейшими экспортерами зерна на мировые рынки.
1: Аверчук также сообщил, что Россия не получала от Армении никаких официальных обращений по прекращению концессионного соглашения с Южно-Кавказской железной дороги. По словам вице-премьера, Россия выступает за то, чтобы решать все вопросы в режиме консультаций и диалога совершенно спокойно. Ожидаемая завтра непогода может принести в Москву местами сильный дождь, ливень, вследствие чего количество выпавших осадков может составить до 50 мм, а то и до 18 мм на 1 квадратный метр, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Также в Москве и области возможны гроза и град, а при грозе усиление ветра в порывах до 17 метров в секунду. По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки могут отмечаться в период с 15 до 21 часа по московскому времени. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Москве завтра до 33.

0: Прогноз погоды.
1: Яндекс Погода сообщает: в пятницу днем в Москве переменная облачность, небольшие дожди, плюс 29. Ветер юго-западный, давление 743 миллиметра.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2020 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

Что-то сегодня мне некуда деться. Сладость любви вдруг нежданно горчит. Я вспоминаю ушедшее детство, что отсвенело давно и молчит. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не

повзрослели, ни много ни мало, и до звонка дотянуться пустяк. Что же тогда мы вздыхаем устало? Что же тогда в нашей жизни не так? Кончилось детство, памяти нашей живая вода. Кончилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда. Что-то сегодня не нужно веселье, шума и песен в дыму сигарет. Вспомнилось детство и чарку спасения,

мое босоногое детство уже никогда не вернуться. Вспомнилось детство, вспомнилось детство, памяти нашей живая вода. Вспомнилось детство, живет по соседству, но не вернется уже никогда.

каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. «Живая струна» с Ксенией Стриж. «Живая струна». Живое общение и живая музыка в прямом эфире. «Живая струна» с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.